0: ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жилдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы.
3: Сен білек.
4: Қазақ радиосында сен білек, көңіл күй.

0: Согласно Конституции нашей страны, человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искерханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искерханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона журналист Гульдара Кемелова. Сегодня в программе говорим о новом институте общественного представительства «Халах Кенесе». Что это за орган? Зачем он нужен? Какую роль может сыграть в общественном диалоге? И главное, насколько он понятен и интересен молодому поколению? О гражданском участии, ценностях, которые важно формировать у молодежи, о том, как молодые люди могут быть услышаны, поговорим с доктором политических наук, профессором кафедры политологии факультета международных отношений Евразийского национального университета имени Гумилева Розой Ауталиповной Нуртазиной. Роза Ауталиповна, добро пожаловать в студию.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели КАЗ-радио.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, Роза Ауталиповна. Прежде чем мы перейдем к теме «Халах Кенесе», расскажите немного о себе. Я знаю, что вы много лет посвятили образованию и науке, преподавали журналистику, в том числе и мне. И мне очень приятно сегодня брать у вас интервью. А сегодня вы занимаетесь политологией. Расскажите о своем профессиональном пути и о том, чем вы сегодня занимаетесь.
3: Благодарю. Конечно, приятно услышать, что как преподаватель приходит давать определенные беседы с моим учеником Гульдарой. Конечно, я прошла большой путь в образовательной системе. Вначале закончила КАЗГУ, факультет журналистики, потом осталась в аспирантуре. И моя первая кандидатская диссертация была публицистика Габита Мусрепова. После этого я преподавала на факультете журналистики в КАЗГУ имени Аль-Фараби много лет. И в связи с тем, что дислокация была всех многих ученых, общественных деятелей, дислокация была строить новую столицу Целиноград. И в 97-м году нас с семьей по общей программе мы приехали в Целиноград. И для меня была поставлена задача поднимать Евразийский университет. И впервые в 98-м году я открыла кафедру журналистики.
2: Вы стояли у самых истоков.
3: Да, у самых истоков. Почему? Потому что студенты были набраны. Это кафедра казахской филологии, казахское отделение журналистов было открыто. Группа «Русская литература». Там были 7 студентов, журналистов. Русское отделение было. И моя задача была объединить их и сделать общую кафедру журналистики. Интересно. И с тех пор вот весь опыт, который я уже прошла в КАЗГУ, от простого преподавателя до декана заочного отделения на факультете журналистики, я вложила в восстановление кафедры журналистики в Евразийском университете.
2: Хорошо, вы развили кафедру журналистики, но каким образом вы затем перешли в политологию? Почему отошли от журналистики?
3: Почему в политологию? Потому что я хотела дальше совершенствовать свой профессиональный уровень в системе науки. Хотелось поступить в докторантуру, но на факультете журналистики докторантуры не было. И мне пришлось поступить в докторантуру Академии наук. Это вот, как раз говорится, прыгнула в последний поезд. Это была очная докторантура на 3 года Институт философии и политологии. Почему? Потому что политология и журналистика, они в какой-то степени немножко очень близки, какие-то они имеют родственные связи, так бы я сказала. И я, когда училась уже в докторантуре, получила заказ от Министерства образования благодаря своему научному руководителю, доктору философских наук Нысанбаеву. Он был академик и моим научным руководителем, и заказ был, как дальше поднимать образовательную систему в университетах. У меня тема была «Образовательная политика Республики Казахстан в условиях глобализации». И дали такое задание, чтобы 3 самых больших ваших рекомендаций должны войти в науку об образовании, в закон о науке об образовании. И вот тогда я дуальное образование внесла и докторантуру PhD, и вышла на защиту уже в 2005 году. С тех пор, как я обратно приехала уже на факультет журналистики, значит, меня ректор направил заведующей кафедрой политологии, потому что политология, там тоже всего лишь 2 кандидата наук были, и вот доктор наук должен был возглавлять и поднимать уже кафедру политологии.
2: То есть ваша помощь пригодилась и политологам.
3: Да, да. И вот сейчас сейчас я продолжаю эту работу, являюсь доктором политических наук, которая осталась одна я там. Очень много наших воспитанников, кафедра растет.
2: Ну, теперь понятно, да, почему вас интересуют такие темы, как вот Халах Кинеса. Давайте перейдем уже непосредственно к теме нашей беседы. Если объяснить молодому человеку вот простыми словами, что такое Халах Кинеса и зачем сегодня появился этот институт?
3: Благодарю. Халах Кинеса, скорее всего, я бы сказала, это формат общественного представительства и диалога, который был направлен на то, чтобы различные социальные группы могли участвовать в обсуждении общественно значимых и очень актуальных социальных вопросов. Сегодня у нас в Казахстане, конечно, возрастает значение механизмов обратной связи между государством и обществом. Граждане хотят не только получать информацию о принимаемых решениях, но и понимать, каким образом их предложения, проблемы и инициативы могут быть представлены на уровне общественного обсуждения. Поэтому полагаю, что значение Халах Кинесы для молодежи можно рассматривать прежде всего через призму общественного диалога, представительства разных групп интересов и участия граждан в обсуждении самых насущных вопросов сегодняшнего Казахстана.
2: Роза Уталиповна, вот у нас уже есть парламент, да? Сегодня мы его называем Хурултай. Также есть другие общественные институты. И, естественно, возникает вопрос, чем Халах Кинеса отличается от них, от всех остальных, да, и какую особую роль он призван выполнять?
3: Ну, мы привыкли всегда на слуху по телевизору, что это Сенат, это парламент в Казахстане. Но в связи с новыми реалиями сегодняшнего дня, я бы сказала, Халах Кинесы, конечно же, отличается от парламента. В чем ее особенность? Это принципиально разные институты. Парламент является законодательным органом и обладает конституционно установленными полномочиями принятию законов и общественных парламентских функций. Халах же Кинесы имеет иной характер. Его основное значение связано с общественным представительством, обсуждением проблем и формированием рекомендаций и предложений. Поэтому неправильно рассматривать, что Халах Кинесы как альтернатива парламента. Скорее речь идет о дополнительном механизме общественного участия. Я так понимаю.
1: Наше время.
2: Сегодня молодежь хочет не только получать информацию, но и быть услышанной. А что Халах Кинеса может дать молодому человеку? И есть ли у него возможность через этот институт донести свою идею, проблемы или предложения?
3: Ну, прежде всего, я сказала бы, все-таки в чем идея Халах Кинеса? Думаю, что основная идея Халах Кинесы заключается в создании пространства, где представители общества могут обсуждать актуальные вопросы и вырабатывать свои предложения. Здесь можно подчеркнуть, общественный совет или общественная площадка не заменяет государственные органы. Это нужно различать. Его задача не принимать государственные решения вместо органов власти, а обеспечить участие общества и их обсуждение, формирование предложений. Таким образом, для молодежи Халах Кинесы можно рассматривать как один из элементов системы взаимодействия именно молодежной группы или молодежного нашего молодого поколения влиться и высказать свои гражданские позиции. Чем еще может быть интересен Халах Кинесы для молодежи? Конечно, сейчас обновляется. Я бы сказала, допустим, что в Халах Кинесы очень много разных групп. А для молодежи сейчас вот состав именно Халах Кинесы, там состав очень большой, молодежный, которые могут именно среди молодежи, волонтеров показать свои позиции, свой патриотизм, свои решения каких-то острых социальных вопросов, которые будут стоять именно, допустим, среди молодежи. Сейчас очень актуальная проблема, проблема нит молодежи, которые не хотят учиться и не хотят работать. Это очень большая проблема, которая именно я думаю, что все-таки молодежное крыло Халкинисы могут поднять этот вопрос. Я всегда об этом пишу статьи, даже в зарубежных странах. Почему такие молодежные организации не могут помочь своим же сверстникам, которым потеряно в жизни, потому что это сейчас вот эта проблема гаджетов, искусственного интеллекта, они мешают выбрать свой путь.
4: Заменяют реальность. Угу. Ну вот вы же уже затронули, кем представлен Халкиниса. Может быть, вы расшифруете, да, какие люди туда входят. И кто вообще может попасть для той активной молодежи, которая интересуется политикой, хотели бы тоже внести свой вклад в развитие государства.
3: Кто входит, как вы сказали, вопрос. Это одна из наиболее интересных особенностей новой модели. Состав формируется из 126 граждан, причем предусмотрено равное представительство трех групп. Первую группу – это этнокультурное объединение 42 человека. Это обеспечивает представительство этнокультурного многообразия Казахстана. Мы знаем, что Казахстан – многонациональное государство, и Ассамблея Казахстана как раз она именно вливается в эту группу. Второй состав – общественное объединение и другие НКО – тоже 42 человека. Таким образом, в работе должны быть представлены институты гражданского общества. И третье – это маслихаты, общественные советы, это региональные представительства, 42 человека. Это обеспечивает связь Халкинисы с региональными местными органами. Такая пропорция, допустим, 42 плюс 42 плюс 42, получается 126. Угу. Она прямо закреплена в нашей новой конституции, что позволяет говорить о трехканальной модели общественного представительства. Вот интересная такая модель, которая нигде, наверное, в мире не повторяется. Это отдельная модель Казахстана.
4: Уникальная модель. Роза Уталиповна, давайте поговорим немного о другом. Вы много лет работаете в системе высшего образования. Вот какую роль здесь может сыграть университет и научное сообщество? Может ли университет стать местом, где молодые люди учатся не только профессии, но и культуре диалога?
3: Благодарю. Очень хороший вопрос. Естественно, я уже около 48 лет в образовательной системе работала и работаю только в двух университетах. Первый – это КазГУ имени Аль-Фараби, это второй – Евразийский университет. Передо мной это целая армия молодежи прошло. И, конечно же, у нас сейчас очень большие идут трансформации учебных планов, образовательных программ. Допустим, на кафедре политологии у нас трехступенчатое образование. Это бакалавриат, это магистратура, это докторантура. Точно так же и на факультете журналистики. Все гуманитарные предметы, которые преподаются на журналистике, тоже как бы имеют свое определенное направление в образовательной системе. Допустим, у нас на кафедре политологии наши выпускники, 6 человек наших докторантов, которые закончили докторантуру, являются депутатами Курултая. О чем это говорит? И несколько, в том числе и мои ученики, сейчас представители Халкинисы. Те, да, которые закончили, это говорит о том, что мы готовим уже профессиональных аналитиков, такие вот кадры готовим. А если взять, допустим, факультет журналистики, они сейчас во всех структурах наших средств массовой информации работают, правильно?
4: Да.
3: К тому же, хочу подчеркнуть, что, допустим, кафедра политологии, когда президент объявил о президентском резерве молодых, туда наши тоже около 7 политологов попали в президентский резерв. Это говорит тоже о многом. То есть наш университет Евразийский в этом году отмечает 30-летие Евразийского университета. Было очень много было мероприятий. Мы рассказывали о своих достижениях. У нас коллектив очень хороший. Допустим, на кафедре политологии 25 штатных единиц. И они, многие наши же выпускники, докторанты, у нас уже работают снова в образовательной системе.
4: Роза Уталиповна, сегодняшняя молодежь, как вы и сами сказали, это цифровое поколение, да? Uh-huh. Может ли цифровизация сделать Халкинисы более открытым и доступным для молодых людей? Ну вот, например, может быть, там участвовать онлайн, да, можно будет, или какие-то еще другие изменения привнести? Как вы считаете, как искусственный интеллект, как цифровизация отразятся на работе Халкиниса?
3: Ну, прежде всего хочу сказать, что у нас уже 2 года идет обучение искусственному интеллекту преподавательского состава. И все студенты тоже получают специальные, обучаются по программе по внедрению искусственного интеллекта, получают знания через искусственный интеллект. Конечно, цифровизация сейчас, она актуальная, открывает дополнительные возможности для молодежи. Ну и не только для молодежи, для преподавательского состава тоже. Например, можно использовать онлайн-консультации, цифровые платформы для сбора предложений, электронное общественное обсуждение, анализ обращений граждан, инструменты искусственного интеллекта для систематизации больших массивов общественных предложений. Однако искусственный интеллект здесь должен использоваться как инструмент анализа. Мы это и студентам говорим. Почему? Потому что, допустим, магистерские и докторские диссертации иногда они думают, что напишет чат-GPT. Но, тем не менее, мы отслеживаем. Есть у нас специальные программы, которые сразу же выявляют вот такой вот формат. Поэтому креативное мышление должно быть оставаться для самой, для молодых. Но здесь еще хотела подчеркнуть, что, да, искусственный интеллект – это просто инструмент анализа, помощник, а не замена человеческого
5: интеллекта,
3: да, который принимает политическое решение. Особенно важным остаются вопросы прозрачности алгоритмов, защиты персональных данных и цифрового неравенства. Конечно, молодежь тут сейчас очень умная. Поступают к нам эти студенты очень креативные, очень образованные, которые знают 2-3 языка. Понимаете? Вот в этом году к нам тоже поступило много бакалавров, которые в совершенстве знают английский язык. А когда мы у них спрашиваем, а где ты училась? Даже из самых отдаленных сел. Говорят, мы через чат-GPT обучились сами, без преподавателей на английском языке. И вот они сразу же переходят в английскую группу, где у нас преподают преподаватели англоязычные, но они политологи. И поэтому они просят дополнительный язык. Вместо английского изучают китайский, испанский, турецкий, французский языки.
5: Здорово.
3: Очень много помогает искусственный интеллект. Мы даже сами на занятиях преподаватели используем как инструмент. То есть много заданий даем, которые мы с помощью как искусственного интеллекта мы... Он очень облегчает труд преподавателя.
5: А, Роза Уталиповна, у меня еще есть один завершающий вопрос, как итог нашей беседы. Вопрос о будущем. Да? Каким вы видите место Халых Кенесе в жизни страны через несколько лет? И какую роль в его развитии может сыграть сегодняшняя молодежь? Да? Давайте перенесемся в будущее и представим, как будет выглядеть Халых Кенесе.
3: Ну, как могу представить? Будущее любого общественного института зависит прежде всего от его способности демонстрировать практическую полезность. Сегодня, как говорится, теория теории, нужна практика. Если Халых Кенесе может объединить представителей разных социальных групп, экспертов, общественных организаций, профессионально обсуждать самые актуальные проблемы, которые у нас сегодня, а их очень много, обеспечить обратную связь с государственными институтами, и его роль в общественной жизни Казахстана может постепенно возрастать. Мне кажется, будет роль очень большая, потому что это наша модель, и она нацелена именно на человеческий фактор. При этом важно помнить, что сила общественного института определяется не только его статусом, но и доверием общества, легитимностью государству, качеством представительства и реальным результатом его работы. Я так понимаю. Потому что это большое будущее. Я думаю, что все-таки оно будет... Сейчас многие...

0: Кенеса, но за этой темой стоит гораздо более широкий вопрос, да. И главное из них, как воспитать поколение, которое не только знает свои права, но и понимает свою ответственность за будущее нашей страны.
1: Благодарю. Было очень интересно с вами побеседовать.
0: Спасибо вам. Желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашей деятельности. Спасибо за ваш труд.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, мы сегодня беседовали с доктором политических наук, профессором кафедры политологии факультета международных отношений Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева Нуртазиной Розой Ауталиповной. Роза Ауталиповна, спасибо большое.
1: Благодарю.
0: На этом мы с вами прощаемся, друзья. Услышимся в эфире.
2: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.